0: LRT radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. NATO oficialiai patvirtino, kad Lenkijoje šįryt nukritęs ir sprogęs objektas buvo Rusijos raketa. Po incidento Lenkijos institucijos pradėjo tyrimą. Pirminiais duomenimis nukritus objekto paliktas krateris yra maždaug 10 metrų skersmens ir apie 5 metrų gylio. Nuolužos įsibaršiusios maždaug 200 metrų spinduliu. Įvykio vietoje dirba apie 100 įvairių tarnybų atstovų. Tuomet Europos Sąjunga Ukraina išmokėjo pusketvirto milijardo eurų, kurie bus skirti dronams ir kitai svarbiai oro gynybos įrangai. Europos komisijos pirmininkė pareiškė, kad tegu ši parama siunčia aiškia žinia, jog kiekvienas Rusijos smūgis stiprina bendrijos ryštą palaikyti Ukrainą tiek, kiek reikės. Pabrėžiama, kad artimiausiamis savaitėmis numatomi papildomi išmokėjimai iš 90 milijardų eurų paskolos. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sulaukė kaltinimo, kad dėl galimos nepriežiūros iš šeimos nusprendė paimti mirusį kūdikį ir kitus 6 joje augančius vaikus. Vaiko teisų gynėjai paaiškino, kad apie mirtį sužinojo ne iškart. Mergaitė nustatytas Patau sindromas, tai genetinė liga, kuri dažnai baigėsi ankstyva mirtime. Kaip pasakojo Kauno klinikų gydytojas Martynas Žemaitis, mergaitė buvo atvežta išsekusi nepakankamo svorio. Pasak gydytojo, matėsi apsigimimai, tačiau tai, kad ji turėjo sindromą, gydytojai nustatė vėliau. Į vaiko teisų tarnybą kreiptasi, nesusidarė įspūdis, kad mergaitė buvo neprižiūrėta.
2: Tai mergaitė buvo pakankamai sunkios būklės. Jinai pas mus atvyko prieš Liepos pradžioj dėl išsekimo. Jinai svėrė žymiai per mažai, jinai svėrė beveik 2 kg nepilnus. Neturėjo beveik visiškai jokio poodinio riebalinio sluoksnio. Iš to, kas matėsi, tai yra tie akivaizdžiai matomi apsigimimai, tai yra gomurio defektas, lūpos, kažkokios tie anamnezės apie galimas ligas neturėjom. Sindromas buvo nustatytas į pilno ištyrimo metu pas mus klinikose, paimti genetiniai tyrimai po genetiko konsultacijos. Į vaiko teisų tarnybą kreiptasi, nes dirbusiems kolegoms kilo įtarimų dėl galimos nepriežiūros.
1: Kauno klinikų gydytojas Martynas Žemaitis. Rytų Konge ebolos protrūkį lydi plintantis badas. Jungtinių tautų maisto agentūros duomenimis ebolos protrūkio epicentre ekstremalų maisto trūkumą jau patiria beveik 2 milijonai žmonių. Nuo gegužės vidurio Rytų Konge užfiksuota daugiau nei 3300 patvirtintų ebolos atvejų. Dėl šios ligos mirė beveik 1500 žmonių. Jungtinių tautų pasaulio maisto programos vykdomojo direktoriaus pareigas laikinai einantis Karlas Kau pabrėžė, kad pasaulis turėtų skirti daugiau dėmesio šiai sveikatos krizei.
3: My number one message is that this situation requires much.
4: Svarbiausia žinia yra ta, kad šiai situacijai reikia skirti daug daugiau dėmesio, tai sparčiausiai besiplečianti ebolos krizė, ebolos protrūkis. Per pastaruosius 2 mėnesius mirė 1000 žmonių, prieš tai Vakarų Afrikoje 1000 žmonių mirė per 8 mėnesius. Taigi per šį trumpą laikotarpį mirčių skaičius išaugo 4 kartus. Manau, kad tai savaime reikalauja pasaulio dėmesio.
3: And I think that itself requires world attention.
1: Laikinasis Jungtinių tautų pasaulio maisto programos vykdomasis direktorius Karlas Kau. Po istorinės pergalės UEFA čempionų lygos atrankoje Kauno Žalgirio futbolo klubo prezidentas Mantas Kalnietis sako, kad komandos biudžetas stipriai nesikeis. Mažiausiai konferencijų lygos grupio etape žaisintys kauniečiai garantavo beveik 4 milijonų eurų premiją iš UEFA. Kalniečio teigimu, komandos prioritetas turi būti pergalė Lietuvos čempionate, nes kitu atveju sunkus darbas tarptautinėje arenoje gali neatsipirkti.
5: Spręsim labai paprastai. Mūsų biudžetas stipriai tikrai drastiškai nedidės, nepaisant to, kiek mes čia tų pinigėlių šiemet Europoje paimsim. Aš jau prieš metus, prieš kelis sakiau, kad mes turime augti tvariai, turim išmokti tas klaidas, nes ir dabar susidursim su naujų žvėrių tą Europos kažkurio turnyro pagrindinio etapu ir mes dar, kaip sakau, nežinom, ko nežinom. Negaliu įvardinti, kad tai prioritetas, bet suprantami, kur mes žaisim, manau, kad vis dėlto nuo šios minutės pagrindinis mūsų tikslas yra laimėti top lygą.
1: Kauno Žalgirio futbolo klubo vadovas Mantas Kalnietis. Šią valandą Vilniuje 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25, Šiauliuose 26, Utenoje 22 laipsniai šilumos. Šiąnakt bus giedra ir sausa, vėjas pietryčių, silpnas, temperatūra naktį tarp 13 ir 18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija, kruša. Diena sušils iki 28-33, vakarinėme šalies pakraštyje bus iki 27 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba.
6: У микрофона в студии Моника Юшкевичуть. Я приветствую всех слушателей Радио ЛРТ. Сегодня в передаче. В Литве почти исчерпана годовая квота на трудоустройство иностранцев. Разговор с руководителем департамента миграции. И новая жизнь после войны. С какими трудностями сталкиваются украинцы? Что помогает им адаптироваться? История Анны, переехавшей в Йонаву. Валовой внутренний продукт Литвы во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3,8% и достиг почти 23 миллиардов евро. По сравнению с первым кварталом этого года экономика страны выросла почти на 2%. Польские власти выясняют обстоятельства происшествия, в результате которого сегодня утром недалеко от границы с Украиной после мощного взрыва в поле образовалась большая воронка. Польские военные подтвердили, что около 4 часов утра неопознанный объект пересек воздушное пространство страны, а спустя 6 минут исчез с радаров. На рассвете местные жители обнаружили воронку диаметром около 10 метров. По предварительным данным, это могла быть крылатая ракета, выпущенная Россией. Если эта информация подтвердится, это станет первым подобным инцидентом на территории страны члена НАТО. После масштабной российской атаки на Украину минувшей ночью президент Владимир Зеленский призвал союзников усилить поставки систем противовоздушной обороны, способных перехватывать баллистические ракеты. По данным украинской стороны, Россия выпустила 74 ракеты и почти 300 беспилотников. По последним данным, погибли 8 человек, еще около 40 получили ранения. Удары затронули и запад Украины. Департамент миграции сообщает, что в ближайшее время в Литве будет исчерпана годовая квота на трудоустройство иностранцев. По последним данным ведомства, работодатели уже использовали более 20 тысяч квот, еще свыше 4 тысяч заявлений находятся на рассмотрении. Всего на этот год предусмотрено более 24 тысяч 800 квот. Подробнее рассказывает руководитель департамента миграции Индрия Гаспери.
7: Квота уже исчерпана уже в июле, то это означает, что литовскому рынку труда очень нужна рабочая сила. И наши работодатели очень стараются снять на работу иностранцев. И литовские работодатели готовы возить иностранцев без каких-либо ограничений. Однако ограничения все же есть. Эти квоты, которые установлены в Литве, они основаны, чтобы защитить литовский трудовой рынок, то они обязательны в каждой стране, так же, как и в Литве. А сколько иностранцев в Литве сейчас есть? 106 тысяч иностранцев, которые приехали на основе работы и в последние годы.
6: Из каких стран больше всего людей приезжает на заработки в Литву?
7: Больше всего из Белоруссии, самое большое число. Другая национальность, конечно, украинцы. Из Узбекистана тоже есть много работников. И тоже имеем четвертый слой работников, имеем из Индии.
6: Вот говоря про сами квоты, буквально больше, чем полгода, конечно, прошло в этом году. Квоты исчерпаны. Как вам кажется, о чем это говорит? Насколько они рассчитаны правильно в Литве? Или, возможно, слишком консервативно? Ведь спрос на иностранных работников, получается, превышает возможности впустить в страну.
7: Все происходит точно так же, как и до сих пор. Мы думаем, что нынешняя квота скорее больше политический вопрос. И квота каждый год устанавливается и объявляется Министерством социальной защиты и труда. Мы, как бы, Департамент миграции является контролером этой квоты. То есть не можем сказать, что это хорошо установленная квота или плохо. Всегда, как мы говорим работодателям, надо искать какую-то середину между национальными интересами и интересами бизнеса. Мы понимаем работодателей, но также понимаем и возможности нашего литовского государства, что мы не можем сделать какой-то прессинг на всю литовскую рабочую силу и весь политический контекст.
6: Но сейчас после исчерпания квоты работодатели смогут приглашать только уже более высокооплачиваемых специалистов. Как вам кажется, насколько это изменит структуру трудовой миграции и кто в этой ситуации пострадает больше всего?
7: Не совсем так, как говорите, потому что еще есть возможность установить дополнительную квоту. После исчерпания установленной квоты стороны отраслевого коллективного договора могут подать предложение об установлении дополнительной квоты. И это составляет не более 20% работников, на которых распространяется отраслевой коллективный договор. То есть если в Литве мы нуждаемся в рабочей силе в каком-то отраслевом промышленности или какой-нибудь сфере, то мы можем, и еще государство может установить еще 20% этой квоты. И что касается пострадавших то секторов, то можно сказать, что больше всего пострадают те, кто решит не платить иностранцам более высокую заработную плату. Потому что можно в нашем законодательстве есть такое правило, что если квота исчерпана, тогда нужно иностранцам платить более высокую зарплату. Она составляет 1,2 размера последней опубликованной брутто заработной платы за календарный год. То есть это не означает, что совсем не можно нанять иностранцев в Литве. Это только означает, что если ты нанимаешь иностранцев на работу после исчерпанной квоты, ты должен платить более высокую заработную плату.
6: Вы уже сказали о том, что Департамент миграции не занимается в целом квотами, всего лишь как бы присматривает и обеспечивает регуляцию. Но в целом, если говорить вот о разных секторах, вот представители транспортного сектора уже заявляют, что нынешняя квота основана на неких устаревших данных и не соответствует реальным сегодняшним потребностям бизнеса. Вы все-таки со стороны, как наблюдатель, может быть, можете сказать, видите ли вы основания для пересмотра механизма расчета квот? Или все-таки нужно говорить о том, что пора тогда платить большую зарплату элементарно?
7: Не хотелось бы ввязываться в политическую дискуссию, но мы как контролер, как видящие общие тенденции миграции, можем сказать, что теперь, когда приезжают иностранцы в Литву, в нашем государстве и наше общество видит, что количество иностранцев растет, и она не такая, как в прошлые годы, то мы должны смотреть это из двух сторон, как я говорила, чтобы не было и напряжения в обществе, и чтобы были интересы бизнеса не забыты. То мы думаем, что расчет квот сейчас есть вполне пропорционный, и мы даже всегда, у нас спрашивают, бывает вопрос, вы каждый год на основе работы разрешаете приехать много иностранцев. Так где деваются те, которые были приглашены в прошлые годы? Говорит, что вам мало и мало иностранцев. То есть этот прессинг из политической сферы, тоже прессинг из нашего общества, мы тоже должны ощущать. И эти квоты основаны не чтобы запретить что-то, а чтобы было пропорционально иностранных работников, пропорционально и для государства, и для интересов бизнеса.
6: Сейчас часть людей, которые претендуют на эти квоты, находятся в состоянии ожидания. Насколько быстро после вот исчерпания этой квоты иностранцы, которые подали документы, уже смогут получить свои решения? Удовлетворены они будут или не удовлетворены? Насколько вырастает у Департамента миграции в связи с этим административная нагрузка?
7: Все происходит точно так же, как и до сих пор. Нагрузки мы не имеем. Когда работаем под тем же правилом, как и раньше, так нагрузка, я бы сказала, что она меньше теперь, потому что когда исчерпаны квоты, тогда заявлений мы имеем меньше, потому что меньше работников устраивается на работу на большую зарплату.
6: Говорила руководитель Департамента миграции Индрия Гаспери. По данным Государственного агентства данных, в прошлом году в Литве родились 17 642 ребенка, почти на 1500 меньше, чем годом ранее. Мальчиков родилось больше, чем девочек. Больше всего новорожденных зарегистрировано в Вильнюсском уезде, меньше всего в Тауракском. Служба по защите прав ребенка и усыновлению столкнулась с обвинениями после того, как приняла решение изъять из

0: семьи, тело умершего младенца и еще 6 детей, воспитывавшихся в этой семье. В службе пояснили, что не сразу узнали о смерти ребенка. По их словам, кауновские клиники сообщили специалистам о тяжелом состоянии младенца, однако не успели проинформировать о его смерти. Мать девочки утверждает, что у дочери, родившейся в мае, был диагностирован синдром Патау – тяжелое генетическое заболевание, которое нередко приводит к ранней смерти. Она также заявляет, что заботится обо всех своих детях. Руководитель Вильнюсского отделения службы по защите прав ребенка и усыновлению Лена Баранаускиня заявила, что решение об изъятии детей было принято в целях их безопасности, поскольку родители не склонны сотрудничать со специалистами. Опрошенные порталом ЛРТ ЛТ соседи семьи рассказали, что родители не обращаются к врачам, а детей рожают дома. С начала полномасштабной войны Литва приняла десятки тысяч украинцев. Многие из них продолжают строить здесь новую жизнь, учат литовский язык, ищут работу и привыкают к новой стране. О том, с какими трудностями приходится сталкиваться и что помогает адаптироваться, мы поговорили с Анной, которая после начала войны переехала в Йонаву из Украины.
1: Я приехала из Украины, из города Сумы. Сумы мало кто знает, это возле Харькова находится. Я живу уже здесь примерно почти 3 года. Литва мне очень сильно нравится, и она во мне тоже нравится, но больше всего нравятся, конечно же, литовские люди, потому что очень дружелюбные, очень приятные, так по-дружески относятся. У меня до войны еще здесь выехал муж и здесь жил, и он мне еще за неделю до войны говорил, что я как раз тогда была в Харькове на учебе, на интернатуре, и он мне говорил, может, ты на недельку съездишь к себе домой, потому что, возможно, будет война. И я, какая война, этого не может быть. Мы как бы были, для меня это был шок, я не верила, потому что мы еще там на учебе разговаривали, все так как бы скептически относились, какая война, не может быть, 21 век. Я такая, нет, ты там сидишь, ничего не знаешь, ничего не будет. А потом 24 февраля в 5 утра я проснулась от того, что я как раз жила в Харькове на Салтовке, как раз такой район опасный, так сказать. И проснулась от взрывов, и тогда уже звоню своей бабушке, и говорю, бабушка, началась война, она... Не может быть. Посиди, подожди, сейчас президент все скажет, что делать. Хорошо, что я тогда не осталась, потому что там очень было потом страшно. И я поехала домой. Успела сесть на последний поезд и добраться до Сум. Так как меня воспитывала бабушка, бабушка живет там чуть-чуть подальше от Сум, в деревне. Я изначально хотела ехать к ней, но так как уже был такой полностью коллапс, из Сум выехать невозможно было, уже все. Я осталась там у друга, пару дней побыла у друга, переночевала, и потом решила ехать к своей тете, она живет рядом возле Сум. И потом уже, когда очень сильно начало так быть страшно, у нее 2 детей, правда, подростки уже, но все равно было очень страшно. Мы бегали то в подвал, то с подвала, потом проблемы с светом начались, и уже решили, что все-таки будем выезжать. Тогда были зеленые коридоры, мы собрали ее деток, она, и первый раз это был апрель, в апреле мы выехали, не помню какое число. Мы приехали сюда. Почему сюда? Опять же, потому что здесь мой будущий муж жил уже, и хотя бы куда-то решили ехать. И так мы в 2022 году оказались в апреле здесь. Только мы изначально были в Каунасе.
0: Какой был ваш путь интеграции? То есть вы уже там в Украине были медиком, учебу свою уже начали, продолжали и так далее. Здесь, понятное дело, не по своей воле, но пришлось, наверное, интегрироваться, что-то вообще предпринимать, что делали?
1: Мы приехали, обратились сразу у нас там в миграционную службу, там нам оформили документы, все сделали, дали нам бесплатную квартиру однокомнатную, потом спасибо большое. Мы жили там и потом пошли в Красный Крест, там нам тоже помогали очень сильно, и уже там мы узнали, что можно, есть служба занятости, и они сказали, что можно обратиться туда, и там возможно найти какую-то работу. Мы пошли, моя тетя сразу нашла работу, она устроилась в магазин Ики на овощной отдел.
0: Прямо сразу в начале приезда, то есть вы уже работу получили в этот же день?
1: Она вообще, где-то через пару недель, где-то так, да. Естественно, языка никто не знает, ничего не знает. Пошла, спасибо, директриса Ики понимала по-русски, все очень было хорошо, она ее приняла, но, к сожалению, было там только одно место, и мы решили, что тетя пойдет работать, она постарше, и плюс она не хотела, чтобы я со своей профессией работала в таком месте. А я пошла уже... Это был такой ярмарок, знаете, там были разные директора из разных... из больниц, из хосписов. И они предлагали свои услуги. Я ходила, смотрела. Пока я при присмотрелась, тетя уже такая, ну, давай возвращаться назад. Туда же, где она живет, потому что ей там позвонили, сказали, что отодвинули армию, да, так званой России, да, отодвинули назад, и как бы там, где она живет, уже более безопасно, и можно возвращаться. И мы в конце апреля, в конце мая, наверное, мы уже возвратились домой. А муж остался здесь.
0: Вы сейчас здесь все равно.
1: Да. Это так интересно. В итоге я вернулась домой. Продолжила учебу в Харькове, интернатуру. Я 2 года проработала на интернатуре у себя там в больнице. Приехала сюда к мужу в гости. Ну и забеременела. Забеременела. Поехала назад, потому что еще нужно было закончить учебу. Решила, что рожать буду там, потому что как бы мне было... Да, для вас это шок, но мне было там спокойнее, чем здесь, в плане, что на моем родном языке, потому что это такой процесс. Я боялась, что здесь, если мне... Я не смогу что-то объяснить, знаете, либо мне что-то, ну, так, это такой вопрос щепетильный. Родила там ребеночка, 5 месяцев мы, как, ну, до 5 месяцев моего ребенка мы были там, а потом в одну прекрасную ночь мы спали и пролетела, я на 5-м этаже жила, пролетела 3 ракеты прям так над домом, и я так сильно испугалась.
0: Вообще обстановка в целом была спокойная, если можно это назвать.
1: Да, в нашей области, да, ну как, шахеды летают каждый день, ракеты летают каждый день, ну, как бы мы это все мониторим, это все смотрим, там, если не наш район, если там не взрывается, если все мимо, все, спокойно спим. Но у меня, знаете, из-за того, что я родила ребенка, у меня очень сильно тревога вот повысилась. Да. Как бы, когда одна жила еще, как бы, ну, нормально, терпимо, а так родила, и очень стало страшно. И вот после вот той ночи я решила, что, ну, все-таки, как бы, и отец ребенка не видит, надо возвращаться и ехать сюда. И вот мы собрали свои вещи, сделали паспорт ребенку и опять приехали сюда.
0: Так вы уже здесь почти 3 года.
1: Да.
0: И вы теперь дипломированный специалист,
1: да.
0: Правда, в Украине. Для медиков, я так понимаю, не все так просто. Ты не можешь приехать в любую страну, не как бы получив какие-то лицензии в другой стране, начать практиковать.
1: Да, да, и в Литве также. Ну вот разница в чем на начале войны и сейчас. На начале войны это было немножко все-таки проще. Литва очень прям так старалась помочь всеми силами как-то спростить этот процесс, чтобы, ну, все нашли свою работу, все могли работать и всем было хорошо. А сейчас, конечно, уже чуть-чуть посложнее. Нужно сдать язык обязательно, экзамен на уровень B1, потому что это все-таки медицинская терминология, и ты работаешь с людьми, это понятно, без проблем. И еще нужно экзамен по конституции Литвы.
0: Как вот этот ваш путь проходил? Потому что ведь многие, я вот с украинцами общалась, которые здесь живут в Йонаве, все, понятное дело, большая часть людей приехала из-за войны, кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже, но все отмечают, что самое сложное в интеграции не только психологический момент, что ты вынужден был покинуть свою страну, но и, конечно же, языковой барьер. Все пытаются учить язык, какие-то курсы платные, бесплатные, у всех разная степень, я так понимаю, мотивации и вообще предрасположенность к языкам у всех разная. В вашем случае вы очень желали получить работу и этот язык быстро учился или...
1: Ну, в моем случае, если честно, я начала учить литовский прям так, чтобы учить, только полгода я учу язык. Да, вот сейчас полгода.
0: Вас взяли на работу с...
1: Да, спасибо, с минимальным моим набором, да, потому что я помощник помощника, так сказать.
0: Кем вы сейчас работаете?
1: Эгидитой одонтологи по Галбининке. Это помощник помощника, ну, моя работа убирать после пациентов, приносить, относить инструменты, запаковывать их для стерилизации, как бы я по минимуму контактирую с людьми, и поэтому меня взяли на эту работу.
0: В профессии на кого учились?
1: Я имею 2 профессии, фельдшер и стоматолог, врач-стоматолог, да.
0: В целом, это по вашей части, это не абсолютно из другой.
1: Не-не-не-не, все абсолютно понятно, все мне знакомо, но, конечно, язык... Почему я вообще пошла на работу? Если честно, почему расскажу, почему я не учила язык. Приехали сюда, естественно, депрессия, маленький ребенок, хочется домой, и вот постоянно жила с этой мыслью, что вот-вот и назад, назад, назад. А потом вот примерно, ну, чуть больше, чем полгода назад уже поняла, что нет, уже как бы надо интегрироваться.
0: Сознание, с каким моментом?
1: Наверное, когда уже я настолько засиделась дома, и что, знаете, я начала читать очень много книг, и они мне перестали помогать, как бы. Я понимаю, что уже я отвыкла от социума, потому что я постоянно дома, друзей как бы с украинцами я мало с кем общаюсь, с литовцами, естественно, я не общаюсь, потому что я не знаю язык. И тогда я поняла, что все, уже нет. И потом спасибо социальному центру Йоновскому. Они сделали курсы по литовскому бесплатные. Я такая, ну вот, это знак, нужно, все. И вот я написала им, что хочу на курсы. И все, и так оно пошло-пошло. Ребенок пошел в садик. Я такая, ну все, уже точно нельзя сидеть дома. И вот в один прекрасный день я пошла отмечаться на биржу труда. И там такая очень хорошая работник Виктория. Спасибо ей. И она, ну как вы, как ваши дела? Говорю, ну хорошо, вот учу литовский. Она, ну как, тяжело? Ну да, говорю, язык сам по себе тяжелый, но моя проблема в том, что вот я учу, пока я на занятии, все классно, я все понимаю, все хорошо, только я выхожу, у меня там кто-то на улице что-то спрашивает, все, мне страшно, я не знаю, как отвечать, да. Я говорю, мне бы было хорошо, если бы вот среда какая-то была литовская, потому что не имею друзей, вот чтобы можно было с кем-то поговорить. Она, ну хорошо, там, хорошо, типа. И звонит мне в тот же день после обеда, говорит, а там нужно в поликлинику работник. Может быть, вы сходите? Я такая, вау, класс, тем более стоматология, это как бы класс, моя среда. И я пришла к Отелии, Отелия говорит, ну, типа, все хорошо, но так как вы не имеете сертификата, извините, мы вас не можем звать взять на должность даже не врача, а помощника врача, потому что, ну, как бы, реально нужен язык, это работа с компьютером, с этой программой, и там, ну, как бы, нужно знание языка. Говорит, ну, есть, типа, вот помощник помощника, ну, как бы так сказать. Я такая, ну, вау, класс, мне не важно, мне главное, чтобы среда была литовская, чтобы я могла, как бы, язык слышать, хотя бы на слух воспринимать. И вот так вот, и вот я здесь. И сегодня как раз месяц, как я работаю здесь.
0: Цель какая вообще в будущем? Вы, конечно же, наверное, планируете когда-то стать стоматологом.
1: Да, да, выучить язык в первую очередь, а потом уже, да, ну, было бы неплохо, в принципе, работать по своей сфере.
0: Курсов, там, по-моему, пару раз в неделю занятия. В группе
1: да.
0: Хватает ли этого, чтобы выучить язык? И что делаете дополнительно, если...
1: В принципе, хватает в плане, так как на курсах дают базу, грамматику. Это то, что самое тяжелое, ну, лично для меня. Эту базу дают, плюс дают слова, какие-то минимальные, вот набор, что такое чаще всего используется, то, в принципе, да, два раза на неделю вполне хватает, потому что если больше, ну, чисто физически даже мы не выучим. Вот я когда сидела дома, еще не работала, мне было проще учить, потому что, ну, имела время. А вот те, кто работают, вот как я сейчас, тут немножко времени поменьше, то, конечно, чуть-чуть уже я так замечаю, что, ну, с одной стороны, знаете, на работе больше новых слов узнаю, ну, а чтобы их так сесть и выучить, то уже, конечно, времени не так много. Ну, а в принципе, два раза в неделю, да. Почти 3 года прошло, чтобы я поняла, что все-таки вот нужно как-то двигаться и что-то делать, и потому что, ну, мы не знаем, что будет завтра. А жить и постоянно с теми мыслями, что вот назад, ну, как бы это тоже не выход.
0: Своей историей поделилась живущая в Йонове украинка Анна. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве будет ясно и без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 13-18 градусов тепла. Завтра днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и град. Ветер юго-восточный, южный, на западе страны с переходом на западный и северо-западный 6-11 метров в секунду. При грозах порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Воздух прогреется до 28-33 градусов. На взморье до 24-27 градусов тепла. В Вильнюсе ночью без осадков. Температура составит 13-15 градусов тепла. Днем вероятность дождя небольшая. Воздух прогреется до 29-31 градуса тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевичутя. Далее в программе Литовского радио передача «Дяшмт балу». Сейчас 16:28.